Вершины ползут наши ламы. Мы все взвесили до миллиграмма. 9 дорог от великого хана. Впереди купола главного храма. На горе купола главного храма. Через мост на итог нашего плана. На последний рубеж, вот для каравана.